деяния Помицея, так и мысль о духовном возрождении, раз посеянные в человеческих умах, стремительно овладевает и взрывает изнутри.